0: Весь мир снова боясь, без чудо соплёт, весь мир бегу, весь мир тянешь, и как тут, блядь, из... Я вам делал, делану.
1: С вами не стал, не джеме, за континента, монумента, гули фоэфа, тапанота, пакал, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать, мать,